0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

0: кайф ест.
1: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Вы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Фест.
1: Прыўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Манифест.
1: Што далей? Вы адзначаеце ваша народзіна, а затым да новага года што-небудзь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотычно концерта менавіта Life and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: jest.
1: Скажи мне, Кириллоско, чего на этих ивентах больше? Еще же таки кахание альбо рейво?
2: Ох, ох, ох. Ну, так громко сказано рейв, рейв, рейв. Мы аж в такую форму супер-рейв не входим. Это больше у нас такое моего видения типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рейв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия. И все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: Фест.
1: Лето завершилось, але скажи, как ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было яркого?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных два у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, трехдневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно, очень хорошо было на Скворонковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: чест.
1: Да ўсяго іншага Чеслаў прынялі ўдзел у дабрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з кобельскіх псоў. У яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі згуртаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычную ў першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія менавіта скіраваныя, каб дапамагчы адно аднаму.
2: Такіх мерапрыяцій на моей памяці как-то вот последний раз, так, в падтрымку Дзеніса. Возможно, еще в ружні падтрымкі ёсць ружніх людзей, но я как-то в основном жуткі делают ребята такую, типа, жутка портал, і там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги, но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Чеслаў, спадарства, сёння был гостем проекта «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Долучыцеся до концерту 3 кастрычніка у Варшаве «Love and Rave» и атрымлівайце задавальненне от класнай імправізаванай часам музыкі. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.
0: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Радыё.

0: Сусветный хит тыдня.
1: This is the end протягивает экспериментальный свет Лайбах, где электроник поп сутыкается с индустриальной эстетикой и характерной для гурта холодной монументальной атмосферой. У записи удельничает славянская вокалистка и инструменталистка Кая Скрбиншек, чей голос додает композиции новые оттенки. Песня примеркована до будущего Music Encore, додаткового выдания до апошнего альбома Music, якое выйдет 20 листопада. Его особливость – сполучение зусім новых композиций, материалу с попередних студийных сессий и радикально перепрацованных ремиксов, где поп, панк и электроника отримливают новые формы.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»

Чтоб там цемра и зло не пророчили, а ничего больше не смогло человечество придумать гэткага, чтоб ратункам ему было. Чтоб там темра и зло не пророчили, а ничего больше не смогло человечество придумать гэткага, чтоб ратункам ему было.

Не марнуйся, брат, не зворочивай, плюнь на чмурную метусню. Згубишь твар свой чаровной схожестью,

Про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается у вузел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. Он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажуть. Але в этой истории есть еще одна грань, что, коли Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю, выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им. И Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов и он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отрывается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за примерно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. Поводле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достатково примерно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз эти гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 разов меньше. И вот эти кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал ну нашмат болей, уже на той момент. Але ён погодился на 120 фунтов, навод не на 160. А фактично, вядома, что докладно навод невядома, ці 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за гэтую самую легендарную гитару у свете. И тады Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Калі ты калі-небудь захочеш вернуть себе гэтую гитару, я отдам тебе ее. И тут Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николі не попрошу, каб ты вернул мне гэтую гитару. И эта история, ну, она ну, настолько нечаканая, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, каб у гэтага узыходзячага гениального музыки Гарри Мура был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у яго у самого был. Вось гэтую гітару.

gaskącej, будя ранок, будя сонце, разом небо мы кранаем, мы смеемся, мы

люди, я брок. Было цмоку, у тень оброку, по осемине, по человеку. И давали, что день оброку, что день

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракета. У Минске аэропорт массово затримливая рейсы в Россию. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. У студии с новинами Стась Дедерка. 1600.

0: «Научные роздумы». Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио «Рация». Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складах. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидроид» обвестят 7 листопада у Гданьску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах экомаркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. Увогуле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляет Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили калявля 900 тысяч квадратных метров складов. Разом с ними под удар трапляют размер меркавальные центры, гандлёвые сетки, іншая логистика, без якой товары просто не доезжают до крамов. Выданне пише, что бизнесу доводится переносить запасы на невеликие склады, размерковывать товары помеж крамами и шукать новые маршруты. Удары бьют и по бюджете. Поводле оценки украинских уладов, за таких атак у держава може не доотрымать каля 1,5 миллиарда податковых поступлений. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила у своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк на первый тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это за все довольно насыщенные дни, когда у одном месте

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракетов. Белорусские заводы скорочают вытворчесть. Школе у Новоградку присвоили имя Дроздовича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Украина может не публично отреагировать на працу Беларуси ретрансляторов, которые помогают керовать российскими дронами. Про это выданию позерк заявил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Поводле украинского боку 4 ретранслятора у Гомельской области обновили працу в вересне. И они повеличивают далекость полета беспилотников и позволяют керовать ими уже реального часу. У Киеве стверджают, что с их допомогой 13 вересня были атакованы украинские техники и заправочные станции каля польской мяжи. Тем часом авиаэксперт Константин Крыволап констатуе, в Украине суцельный дефицит по всех ракетах. Выдаткована вельми шмат запасов. Ракетов не хапае не только для борьбы с баллистикой, але и для обычных поветренных целей. Проблема обвострилась из-за реактивных дронов шахедов. Заяву о передаче Немеччины 10 ракетов-перехопников Крыволап назвал имитацией бурной деятельности. Три найбуйнейшие металлургичные заводы Украины спынили працу после российских атак. У пошатку вересня Россия нанесла удары баллистичными ракетами по заводах у Запорожской и Днепропетровской областях. На их приходилось 90% вытворчести стали в Украине. Целями ударов стали доменные печи предприемства. У вынику атак загинули 17 рабочих, а вся сталелитейная галина опынулась под погрозой, пишет Financial Times. Теперь неведомо, кольки часу спотребится для обновления вытворчести. У протяг темы Минский аэропорт массово затримливает

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам как

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складу. Тихановская отправилась у Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидройть» обвестить 7 листопада у Гданьску. С новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах экомаркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. В угле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляя Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили коля 900 тысяч квадратных метров складов. Разом с ними под удар трапляют размерковальные центры, гандлёвыя сеткі, іншая лагістыка, без якой тавары проста не даязджаюць да крамаў. Выданне піша, што бізнесу даводзіцца пераносіць запасы на невялікія склады, размяркоўваць тавары паміж крамамі і шукаць новыя маршруты. Удары б'юць і па бюджэце. Паводле ацэнкі украінскіх уладаў, за такіх атакаў дзяржава можа недаатрымаць каля 1,5 мільярда падатковых паступленняў. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила в своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк на первый тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это за все довольно насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня на первый шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязнев, про рынку беларусаў, пра бяспеку і незалежнасць нашай краіны. І вельмі важна нагадваць, калі свет абмяркоўвае будучыню нашага рэгіёна, Беларусь не можа заставацца проста радком побач з Расіяй. У нас ёсць свой голас і свае інтарэсы. Буду трымаць вас у курсе, як усё праходзіць. Да сустрэчы.
2: Вядома, што 21 верасня на палёх тыдня высокага ўзроўню Генасамблеі ООН пройдзе міністэрская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Рэспубліка Беларусь прадстаўляе для рэгіянальнай міжнароднай бяспекі. Яе проведуйте в развязе Латвия, суместно с Эстонией, Ирландией, Литовой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед інших удельники обмеркуют применение транснациональных репрессий супраць громадянам Беларуси за мяжой. У рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Репрессии в Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязняв с закликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Як означает правооборонший центр «Вясна», махшоты, фото подарыштам стали особным керунком фотоздымки. С 20-го года про такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причин. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовные документы памяти, якія зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязня гэта адзіны фотоздымок за 5 годов життя». Беласток. У хабе «Новая земля» отбылася сустрэча с прадстаўнікамі незалежнага профсоюзу беларусаў Польшчы «Еднасць». Чальцы организации імкнуцца аб'яднаць релякантаў і мігрантаў для супольнай обороны своих працоўных и социальных правоў, кажа старшыня профсоюзу Миколай Мінкоў.
4: Мы зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Гэта насамрэч вельмі цяжка

0: философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть.